0: неужели вы вдыхал жизни ваш красный? Свой экстазис генерала. Все подземные тяны голосы. Вот так, Дохи. Да, а я Дохи, подъедирает Дохи там. Не подойдут на место, все не думал, рожа слышки.
1: Syllab, la radio sauvage.
2: Vous avez de la musique là ?